один враг, и мы с ним, видимо, будем вместе, как Вова и Дима. Сколько накопили мили, сознание расширили, но я хочу просто жить нормально, стабильно. Единственное, чего боится моя зависимость, когда я у микрофона рэп записываю. Потом, когда он ложится на музло, я чувствую, как внутри меня дрожит это зло. Я хоть убей, не помню, когда все началось, и кто познакомил меня с этим гандоном. Была осень, появилось вещество и понеслось. А чем все закончится?

Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

Эти трамвайные пути. Эти

0: с бутылкой пива, и твои уши для этого лечит тактила.
1: Как звонишь? 2017 ЛСС
2: Москва.
3: Москва.

Yeah, man. Wagwan. Original. I'd like a rock one.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто бы, блядь, на туре с меня сняли, сука, кожу, блядь. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе, если вам не нравится мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти, тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня, ведь этот чел всегда приходит вовремя.

может и раньше пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно, и все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета, хотя бы вспомнить про

0: Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нам. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

0: Ты, сука, так давно хотелось сказать вам, блядь, меня заебали все.
1: Пропаганда для России.
2: Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

нами все та же планета Земля. Я ее кручу своими двумя. Всех люблю, но эти людям очень много шумят. Тишину оставьте для меня, старая фигня. Меня уже не поменять. Придется все начинать с нуля. Накрой поляну, закажи себе кальян, бра.

дождь тупим, я не вернусь назад пустым. Пора привстать на отдых, хуй с ним, главное не усни. ПФМ ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по окружным.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворичане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я ву в 2 икса, плюс ты, а

Ленского доставлен сотрудник милиции, отпизженный жестко. Типа в то же время вечером того же дня три типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает скромно, три типа стояли, бухали.

идет раненый лев. Его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают

0: Мусик гуф.
1: Убегу от пары постовых в паре белых кросс. Кем бы мне на хате затереть за духовный рост?

0: сколько народу кричало мне:
1: тормози, вчера.
0: А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, я иногда еще включаю трубку в авиарежим.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Ты песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные,
1: ба,
0: скажи.
1: Да вот
0: скажи, крики, психи всем постам.
1: Да. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке.
2: Смотри. Да. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что лови.

0: нет.
1: Почему?
2: По кочану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
1: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
2: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
1: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
2: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне...

недавно о старости задумался я. Тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет. И наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время. Да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше. Точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радует кроты в переходе.

Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

графикой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

0: плясать.
1: Look at what. New gang family.

Прекрасно знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю.

0: история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

Uncut Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

Сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой. Леха устал быть Алешей.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я обув 2 икса плюс ты.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

до середины время делать выводы и хотя бы изредка.

0: Значит, он все-таки уже принимает, что ему здесь придется побыть.
1: Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москвичане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я в 2 икса, плюс ты

0: поезда по району колеси.
1: Забери нигера, сходу вот не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.
3: Я вам нужен, а вы мне нет.
4: Слушайте, заключенные. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
3: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Были у меня отняли давно. И не ваше дело ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного.

ходил и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе стоках апатии, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать, легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих под эхи, трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо.

выдохи, вдохи, в арках и во дворах. Полыхают бохи, дохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там

грань между людьми психически больными и людьми нормальными, чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

середины время делать выводы и хотя бы изредка говорить.

Second baby, smile. What's up?

0: такой красивый.
1: Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

Понять. Я бы не сказал, что я пиздец какой брутал, но вас что-то понесло куда-то не туда. Все какие-то хрустальные стали, я сейчас не про детей.

чем-то нужен. Меня многие не любят, но не подают вида. Странные люди, все равно это очевидно. И я не понимаю, по какой причине. Я всегда на связи, тупо возьми и набери мне. Но они появляются только когда им нужно. Просят респекта, который якобы заслуживаю. А я отзывчивый, я не могу отказать.

0: красавец. Но я пока подожду.
1: Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
2: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

0: история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

А. Ва. З. М. Едем дальше.

это да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и ну, что-то там щелкнуло.

Сыгуф. Тогда трафик 2. Посвящается всем воинам. Всем воинам невидимого фронта. Всем воинам.

0: С ними все ясно. Давай уже, пора.
1: Нет, они живы, они успеют.
2: Давайте немного подумаем, посмотрим.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно поспал.

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
2: А ты что?
0: Не всех.

Хочешь меня своим рэпом впечатлить? Напичкай речитатив чем-нибудь значительным, чем-нибудь таким, к чему не подобрать ключи. Тем, от чего заболеешь и не спасут врачи, в темах не мельчи, в каждой рифме

продолжает путь. Походу хватит, Лёхе столько хапати. Расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать. Легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово. На двоих по дэхе, трёха бэха и Илюхи пятихат. Сверху эхо, проехали по яхте с доспеха. Похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха. Земля пухом, мы храним сердца

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: Пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно по

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно

Итак. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету как такового.

0: красавец. Но я пока подожду.
1: Двери закрываются.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

Bankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

Злаче, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанч ублюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

А он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.

0: Сыгуф.
1: С Гораном местность,
2: все как мы любим.
1: Его окрестность, альбом совместно. Басный гул.
2: Спроси у соседа, да.
1: Всем берегам, два круглые 10, здесь мы.
2: Скачай из интернета, сделано на совесть.
1: Поехали.
2: Вася, давай.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельник.

Blankat Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

Рушитель. Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

Ну он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алёша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше не рисуй.

Исповеди мы, Боже, прошу меня, видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка.

идет раненый лев. Его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

посоветовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет, я боюсь, что сейчас ты приедешь.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую.

2022. Я заберу этот бит, меня зацепит.

слаще, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанчу блюдо, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги? Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем, я так сказал.
2: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
3: История, о которой мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на туриз меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат...

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

Может и раньше пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть, нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

0: поезда по району колеси.
1: Забери нигер, исходов тут не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.
3: Слимус минус плюс гуф, лови.

0: глаза.
1: Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Ты песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные,
1: ба,
0: скажи.
1: Да вот
0: скажи, крики, психи всем постам.
1: Да. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке.
2: Смотри. Да. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите проблемы.

0: Почему?
1: По кочану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай.

0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел, так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил мини

0: Птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот. Да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.

такой красивый. Играла музыка, трек был грустный. Я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом, и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: А. Ва. З. М.
1: Едем дальше.

утро, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и что-то там щелкнуло.

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: The man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху, пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Хотите снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. Уа. МСК. Оуджи, нега.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, и береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии.

всего один враг, и мы с ним, видимо, будем вместе, как Вова и Дима. Сколько накопили мили, сознание расширили, но я хочу просто жить нормально, стабильно. Единственное, чего боится моя зависимость, когда я у микрофона рэп записываю. Потом, когда он ложится на музло, я чувствую, как внутри меня дрожит это зло. Я хоть убей, не помню, когда все началось, и кто познакомил меня с этим гандоном. Была осень, появилось вещество и понеслось. А чем все закончится?

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: Курить можно?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет.
0: Не буду, нет, это позор. Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу твои друзья-наркоманы.
1: Бабушка сидит?
0: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
1: У меня друзья-наркоманы?
0: Все.
1: Паша, зачем говорили?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну, вот когда ты вырастешь...
1: Когда?
0: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
1: Что?
0: Ценность мира, жизни, человечества.
1: Поняла уже?
0: Я да, с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому. Ну, что нужно быть хорошей. Только сам, только ты не хороший. Нет, вот именно, что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но...
0: Догадываешься? Для твоих друзей, особенно, что все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Киев.
2: Да, Киев.
0: И Марка ругаю, и Киева ругаю, и всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только, так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно.
1: Прощайся.
0: Пока.
1: Ну, нормально сказать.
0: Ну, пока.
3: Дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии.

0: Все как мы любим.
1: Это просто мысли вслух.
0: Когда потухнет свет на кухне,
1: там останется гуф.
0: Плюс еще скоро появится свет из окна.
1: И все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала.
1: Все как мы любим,
2: это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
2: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна,
2: и все должно быть нормально, пока за окном она.
3: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
4: Это алхимия.

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. Свои раз.

2022. Я заберу этот бит, меня зацепил.

такой же плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе, и пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе,

решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось. Ведь сегодня-завтра будет вчера.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: здесь Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница. Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране

0: поезда по району колесе.
1: Заберешь из Нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Связь. Любовь. Опять.

0: дома. Дома.
1: В конечном итоге

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

домофону. Знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или здесь.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что...

Не было в планах дотянуть до 30. Только чудо могло меня тогда спасти. Видимо, я его пропустил. Но 35 зим я проводил.

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: Похудеть можно?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет,
0: не буду, нет, это позор. Потому что первая причина – это я, а вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу, твои друзья-наркоманы.
1: Бабушка сидит?
0: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
1: У меня друзья-наркоманы?
0: Все.
1: Паш, ты зачем говоришь?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну вот, когда ты вырастешь...
1: Когда?
0: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
1: Что?
0: Ценность мира, жизни, человечества.
1: Поняла уже?
0: Я с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому.
1: Угу.
0: Ну, что нужно быть хорошей. Только сам, только ты не хороший. Нет, вот именно, что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя. Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но... Да.
0: Догадываешься?
1: Догадываюсь.
0: Для твоих друзей особенно, что все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Кейв.
2: Да, Кейв.
0: И Марка ругаю, и Кейва ругаю, всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только, так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно.
1: Прощайся.
0: Пока.

0: Ночь, но он жив. Надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Можно поделюсь с тобой? Сегодня укусил нашего волонтера.

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня,

0: Гоните их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз, он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.
0: И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или...

0: над луной я шлю свой салам этим домам.
1: СМ решает. Если что случится с луком, вы знаете, где меня искать. Я сама и вас найду. Оторву уши и все на свете, что только болтается. Мир.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим

Привет, если кому интересно, спасибо. Куплет и так слишком длинный. Я в душевой кабине, дым струится сплошной линией. В руке сок апельсиновый, за шторами ливень. День подходит к середине, воскресенье. Сижу и думаю, куда бы сегодня пойти мне.

0: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.
1: Если они

0: абсолютно не важно. Я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вольер.

0: Ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fooled them, Chief.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fooled them.
1: Ты их всех провел.
3: That's us two guys doing.
1: Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

Марра Кацныгуа Масси. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она и

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

воздуха. И отпусти, иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха.

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

0: негатива.
1: Yeah, ага, это центр, я. Цао Рекордс 2006.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно

камней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: сейчас, наверное, все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И не важно, кому я хочу.

0: будет бабушка, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине, видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне. Летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину. На

домофон, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что...
2: Я вам нужен, а вы мне нет.
3: Слушайте, заключенные. Если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
2: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Вы были у меня очень давно, и не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

0: вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.
1: Грань между людьми психически больными и нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу больше.

Раз, два. Эй.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

Может, завтра. А где все вот эти? Давай не сегодня.

просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включит.

0: как считаешь? Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губажированный раскрывает. На передних смолаш, пастор крошит с края пролеченный калаш. Острый секатор, табак из Эмиратов. Дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты. Ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит. Поливает из колонок классика, раскрывает фаст. Я не засыпаю.

2022. Я заберу этот бит, меня зацепит.

идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

Ти не сворачивал. Да, я пробовал планчик, но я никогда им не банчил. Я вообще больше почти ничего не хуячу, но в русском рэпчике отвечу, я только начал.

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

слаще, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый твой панч ублюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги? Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.

полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на туре с меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тереть, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти, тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня, ведь этот чел всегда приходит вовремя.

творческий, то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, мимо домов, по мостовым, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

велика по маленькой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

0: шаг в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым, не заводись. Кратко остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым, не заводись. Кратко остынь, набери немного воздуха и отпусти.

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

мне платили давно. И не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку

ходил и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

0: сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник. Жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил...

0: Таха так попросили.
1: Оль, ну, врач вот в субботу. Вот, да, врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.

0: в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха.

немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, мимо домов, по мостовым, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

0: сбиваю ракеты, мне похуй как ты, мы мутим бабки, ха.
1: Эти МС слишком сладкие, не слышу и ебута в танке.
2: Давай увидимся завтра в 4:20 под курантами.

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: Покурить можно?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет.
0: Не буду, нет, это позор.
1: Почему позор?
0: Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу, твои друзья наркоманы.
1: Бабушка сидит.
0: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
1: У меня друзья наркоманы?
0: Все. Паша,
1: зачем говоришь?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну вот, когда ты вырастешь...
1: Когда?
0: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
1: Ценность
0: мира, жизни, человечества.
1: Поняла?
0: Я с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому. Ну, что нужно быть хорошей. Только сам только ты не хороший. Нет, вот именно, что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но... Да.
0: Догадываешься?
1: Да.
0: Для твоих друзей особенно, я же все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Кей.
2: Да, Кей.
0: И Марка ругаю, и Кей ругаю, и всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно.
1: Прощайся.
0: Пока.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать легким, дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих под эхи. Трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо. Проехали в боях без доспеха, похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом, и храним в сердцах тех, кто

выдохи, вдохи, в арках и во дворах. Полыхают бохи, дохляки ловят ха-ха. Пешеходам похер, хоккеисты на коньках. Я на Хонде, на сходне, сегодня сходняк.

0: Это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого — принимать то, что приходит, или идти на кражу, надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого.

кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

Cut Production, Лигова. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

0: сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил меня...

0: И птаха так попросили.
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, до врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.

Тачка по маленькой, оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

Мне лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник.

0: раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты. Ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика. Раскрывает фаст, я не засыпаю.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать легким, дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих под эхи. Трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо. Проехали в боях без доспеха, похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом, мы храним в сердцах тех,

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

Тут не базарят, тут заказываю. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

мары кацныгуа масси. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рэпчиной. Еще нарисовалась она, и рэп

Я всю дорогу стараюсь оставаться в тени, делаю треки и не пытаюсь где-то засветиться. Сливаю со всех шоу, куда меня зовут, не торгую еблом, зато всегда на

чем-то нужен. Меня многие не любят, но не подают вида. Странные люди, все равно это очевидно. И я не понимаю, по какой причине. Я всегда на связи, тупо возьми и набери мне. Но они появляются только когда им нужно. Просят респекта, который якобы заслуживаю. А я отзывчивый, я не могу отказать.

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое – это черное, а черное – это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

миром правят деньги. Я согласен, и я в ахуе. Всем этим охуевшим детям охота дать чипалаха. Но мужчина не носит платья, не ходит с ногтями накрашенными. Это motherfucking Russia.

Застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. Свои развязки.

0: you get to the top, you understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? Do I deserve to be where I am? Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай то,

Ти не сворачивал. Да, я пробовал планчик, но я никогда им не банчил. Я вообще больше почти ничего не хуячу, но в русском рэпчике отвечу, я только начал.

плачет, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанчу блюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

Uncut Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: сначала мне.
1: Тормози, вчера.
0: А сегодня я очнулся дома. Подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, я иногда еще включаю трубку в авиарежим.

0: Sick goof.
1: When you get to the top, you understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
2: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрасти дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай то,

правят деньги. Я согласен, и я в ахуе. Всем этим охуевшим детям охота дать чипалаха. Но мужчина не носит платья, не ходит с ногтями накрашенными. Это motherfucking Russia.

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь к себе. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: Похудеть можно?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет,
0: не буду, нет, это позор. Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу твои друзья-наркоманы.
1: Ну, бабушка сидит.
0: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
1: У меня друзья-наркоманы?
0: Все.
1: Паш, ты чем говоришь?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну, вот когда ты вырастешь...
1: Когда?
0: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
1: Ценность
0: мира, жизни, человечества.
1: Поняла уже?
0: Я да, с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому. Угу. Ну, что нужно быть хорошей. Только сам, только ты не хороший. Нет, вот именно, что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но...
0: Догадываешься?
1: Догадываюсь.
0: Для твоих друзей особенно, все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Киев.
2: Да, Киев.
0: И Марка ругаю, и Киев ругаю, и всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только, так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно.
1: Прощайся.
0: Пока.

не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету как такового.

day. Just so как баса бассейн. Парень, you know what I'm saying. Дайте мне это быстрей. Сколько можно просить? Меня тошнит от ваших

0: знает держать свой вектор, и все будет заявиться.
1: The mistake, this is the boss of a saint. Biden, you know what I'm saying. Дайте мне это быстрее, сколько можно просить. Меня тошнит от вашей